0: слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

Сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Реклама. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. РБ Украина 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности приложения WebJob 18+. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
2: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Киркоров.
3: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
4: Кэш можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
5: так.
4: Кэш можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Кэш.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Добрая половина граждан понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: Радиодача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Кэш можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Кэш можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Кэш можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Кэш можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
1: кэш,
2: так.
1: Кэш можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Александр Шоуа и группа «Непара».
4: Только знаешь, пролетают дни мимо.
5: Что со мной?
4: Я не замечаю улыбок.
3: Полина Гагарина.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
6: Категория 12+.
7: Выбирайте Wildberries.
8: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
9: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о «Секрете императора». Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. «Секрет императора» – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача».
2: Реклама.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером, подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте VBJob.
4: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Полоцк. Деревня Каледина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатно. Звездочка 2023. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть Радио Дача.
0: Радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Пессимист ни в чем не разочаруется. И в этом он оптимист.
0: Это «Радио Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Будь подвижным, энергичным! С гелем «Активист». Двигайся легко, свободно! С гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
5: Юлиана Караулова.
4: Киркоров.
7: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
10: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочка 2023, звездочка 2023 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Тула. Желаю всем прекрасного настроения. Поставьте, пожалуйста, песенку Андрюшеньки Губина. А вам, радио «Дача»,

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Москве 7 часов утра. С вами «Радио Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Филипп Киркоров.

0: Радио Дача. Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть Радио Дача.
0: Радио Дача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Пасс

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио Дача.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть Радио Дача.
0: Радио Дача.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
3: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
4: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге,
3: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
8: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
9: ООО РБВ, ОГРН-124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, полет, деревня Калитна. Подробности в приложении VBJob. 18+.
10: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru. 4 774 тысяч рублей.
11: С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
12: Кэш можем.
13: Беспроцентный лимит на все. Можем?
12: Кэш можем.
13: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
12: Кэш можем.
13: И кэшбэк 5% можем?
12: Кэш можем.
13: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
12: кэш,
13: так.
12: Кэш можем.
13: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
14: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
15: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на Tenet.ru и сделайте свой выбор.
16: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
17: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает.

0: Шарина. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале. Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Виктор. Я звоню с Краснообска. Хочу поздравить свою супругу Ольгу Дмитриевну с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья, долгих лет жизни. И заказываю для нее праздничную песню. Спасибо, радио «Дача».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать Мукосат и живите в движении.
3: Мукосат капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: Мукосат капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы Мукосат.
4: Ват не является лекарственным средством.
5: В Калуге 8 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Монетный двор США выпустил монету, приуроченную к 25-летию терактов 11 сентября. Ее номинал 50 центов. На монете изображена статуя свободы и помещена надпись «Никогда не забудем». В России сократят сроки замены счетчиков. Согласно новым правилам, которые заработают 1 января,

0: Завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
1: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: И романтично, и вкусно спел обо всем в этой песне под названием «Сочи» Сергей Трофимов. Я, Андрей Фролов, желаю вам такого же насыщенного дня, возможно, даже с какими-то любовными интригами. Зато начнется как следует трудовая неделя, и все сразу закрутится по полной программе. Таким же образом будем поступать и здесь, в эфире «Радио Дача». Благодаря вашим любимым хитам от лучших отечественных исполнителей постараемся взбодрить как следует. Оставайтесь рядышком. Очень скоро в нашем эфире подоспеет Дим Билан, группа «Стрелки», а также Александр Малинин. Не пропускайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Теннет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Теннет.
2: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 14 сентября, понедельник. Овнам, ракам и весам сегодня придется пригодится умение вести переговоры. Не бойтесь озвучивать свои условия. Компромисс возможен, но соглашаться на все подряд не стоит. Тельцы, девы и козероги могут обнаружить, что одна из осенних задач требует больше времени и денег, чем предполагалось. Не пытайтесь решить все за один день. Составьте смету и разберите дело на несколько этапов. Близнецам, львам и водолеям стоит внимательно отнестись к неожиданному сообщению. Оно может касаться работы, поездки или человека, которого вы давно не видели. Не исключено, что придется немного изменить планы. Скорпионам, стрельцам и рыбам повезло провести вечер без лишней суеты. Закончите небольшие домашние дела и освободите пространство для интересного хобби. Спокойное начало недели поможет избежать ощущения постоянной гонки.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Осень – это когда вместо цветов тебе дарят лекарства.
0: Это радио «Дача».

0: не забыть, что хотел сделать легко в наше время. Стикеры, напоминания на телефон. Но самый древний, который я вспомнил, это поставить себе ручкой крестик на запястье. Как это работало, за счет чего, до сих пор понять не могу. Но один из самых проверенных и старых способов, как следует начать день, это любимая классная музыка, которую всегда можно найти здесь, в эфире «Радио Удача». Я желаю всем доброго утра по-прежнему и, конечно, советую оставаться, потому что впереди шикарные музыкальные планы. Подоспеет очень скоро проект «Интонация», также «Чай вдвоем» и еще много чего интересного. Не убегайте.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56-51-95.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На самом деле разнообразие в погодных условиях это очень даже хорошо, это нужно ценить и не забывайте всегда ищите плюсы во всем, что происходит, в том числе и что понедельник начался, это прекрасная возможность еще разок проявить себя во всех ваших рабочих делах. Ну и конечно, если вдруг стало холодновато, согревайтесь здесь в эфире Радио Дача только самыми горячими хитами и конечно же новинками от ваших любимых отечественных исполнителей. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Реклама. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Конечно. Субтитры

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Рекомендация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из города Магнитогорск. Меня зовут Оксана. Хочу передать своим друзьям Олегу и Майе большой привет и своему любимому мужу Володе. Всем хочу пожелать большой удачи, огромной любви, чтобы все желания исполнить, все хорошо. И включите группу «Кармен». Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: Московское время 9 часов утра. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сервисом «Мобильный избиратель» на портале госуслуг воспользовались уже свыше 1 миллиона человек. Он предназначен для тех, кто в дни выборов будет находиться не по адресу прописки. С его помощью можно выбрать участок на всей территории страны для голосования на выборах в Госдуму. Для участия в региональных выборах выбрать участок в пределах своего региона могут жители 56 субъектов. Также действует особый порядок для жителей 6 регионов, которые могут проголосовать за главу своего региона, находясь в Москве. Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Старшеклассники в России смогут изучать все предметы на базовом уровне со следующего учебного года. Новый образовательный стандарт позволит ученикам не выбирать углубленные дисциплины, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, что сейчас обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном уровне. При этом сохраняется обучение по 6 профилям. Школы смогут гибко формировать узконаправленные группы. Продлеваем лето с помощью самых сочных и ярких видеохитов в эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны. Совместный проект Муз-ТВ и радио «Дача» «Дачный плейлист» продолжается. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 вы можете посмотреть интересные клипы

0: Летний сезон на радио «Дача».
1: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь.

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути.

0: понедельник, проект Юта, любимый мой день недели, по крайней мере, не знаю, считаю так искренне, возможно, вы не согласитесь, ведь после выходных всегда чуточку, конечно, неохота, но чуточку проще выходить в рабочие будни. Желаю всем боевого настроя, сил, энергии и, конечно же, отличного настроения, которое будем создавать вместе здесь, в эфире «Радио Удача». Оставайтесь рядышком, очень скоро вернемся к вашим любимым песням. Проект Seven Rules на горизонте, также Валерий Леонтьев будет и Натали.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие «Рихау». 277-515. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель «Стенет». «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го по данным автостарт.ру на 3 июля 2026-го.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: праздник каждый день на радио «Дача».
1: День междусобойщиков отмечают 14 сентября. Суть праздника в теплых встречах в узком кругу с друзьями, единомышленниками, коллегами, с которыми легко и комфортно можно расслабиться и побыть собой. Так что если сегодня у вас есть возможность собрать близких, смело делайте это.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Скучать точно не придется, если будете оставаться рядышком с эфиром «Радио Дача». Кстати говоря, не только лучшие хиты от ваших любимых отечественных исполнителей ставим здесь прямо с самого раннего утра в понедельник. Но и, конечно, радуем еще различными рубриками, одна из которых была совсем недавно. И впереди еще огромное количество всего заготовлено. Будьте рядышком. Через пару минут буквально из музыкальных планов у нас Вячеслав Добрынин, группа «Дюна» и свежая работа от Люси Чеботиной под названием «Горгона». Не пропустите.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

видят, так сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник. Пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Здоровая доля пофигизма — это то, что сохраняет рассудок и психику в хорошем состоянии. Так, по крайней мере, говорят психологи. Я Андрей Фролов, подписываюсь полностью. Следуйте этому курсу и, конечно же, желаю всем бодрого и доброго утра, продуктивного дня. Для этого необходимо оставаться здесь, на Радио Дача. Помните, всегда хорошо там, где есть мы.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
5: ОРВБ, ОКРН, 124-77-0047-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18.00. На телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
8: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на Радио Дача вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
14: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
15: Конечно, можем.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.
1: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Меня зовут Дмитрий Носков, я из Рязани. Передаю большой привет всем тем, кто меня вот узнал, особенно Свете Платоненко. Прошу поставить песню Дениса Клявера «Тебя удача найдет». Спасибо, радио «Дача». Жизнь игра.

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: БАД не является лекарственным средством.
5: В Калуге 10 часов утра. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
5: Радиоканал 105.6 FM.
7: Для слушателей старше 16 лет.
5: Новости.
8: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Монетный двор США выпустил монету, приуроченную к 25-летию терактов 11 сентября. Ее номинал 50 центов. На монете изображена статуя свободы и помещена надпись «Никогда не забудем». В России сократят сроки замены счетчиков. Согласно новым правилам, которые заработают 1 января, замену приборов учета придется производить каждые 3 месяца вместо нынешних 6. Речь идет о случаях, когда прибор учета отсутствует, утрачен, вышел из строя или истек срок его эксплуатации. В Калуге полностью перекрыли переулок Вишневского. Ограничения движения связаны с реконструкцией дороги к онкодиспансеру и работами на инженерных сетях. Проезд по переулку будет закрыт в течение 3 месяцев. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
5: Спонсор выпуска.
9: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
7: Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального

0: спасет от любви.
1: Хорошо там, где есть радиодача.

0: А вот что происходить будет в нашем эфире далее, вполне возможно рассказать и описать. Просто берешь любой эпитет в превосходной степени и подставляешь к тем песням, которые уже находятся в плейлисте. Здесь на Радио Дача очень скоро шикарная работа от Марины Хлебниковой, также блестящая совместка от Никиты и Марии Зайцевой, ну и, конечно же, великолепная композиция под названием «Странная» от Владимира Преснякова. Оставайтесь, далеко не убегайте.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Если вы берете хотя бы часть советов от нашего эксперта в своих садово-огородных делах, то наверняка в финале этого дачного сезона занимаете голову тем, как бы избавиться от огромного урожая. Но не только об этом. Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника», рассказывает в нашей специальной рубрике под названием «Хорошо устроено». Каждые выходные в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 ловите ее в эфире «Радио Дача» по московскому времени.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
1: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
3: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
4: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Немного тоски и осенней хандры добавила Анжелика Варум в этот понедельник здесь на радио «Дача». Но в нашей жизни должно присутствовать не только хихоньки да хахоньки, танцы и веселье. Полный спектр эмоций обеспечиваем благодаря нашему плейлисту. А в нем только лучшие отечественные исполнители со своими золотыми хитами и свежими новинками. Так что оставайтесь рядышком, и тогда понедельник будет проходить как следует. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».

0: Популярные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
4: ООО «Ювиксфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
2: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Вам звонит Малышев Виктор Викторович. Курганская область, поселок Каргополе. Хотелось бы привет передать большой Абдуллиной Венере Моисовне, которая находится в городе Кургане, в командировке Изуевой, Ольге Геннадьевне. Мои боевые подружки, хорошие девчонки. Пусть до них произнесет песню Максим. Здравствуйте. Спасибо, радио «Дача», большое.
4: Я так привыкла жить одним тобой, одним тобой.

0: Новости.
1: Московское время 11:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Механизм оперативной блокировки опасных товаров через систему «Честный знак» начнет работать в России с 1 марта будущего года. Благодаря этому просто не получится купить товар, если с ним что-то не так. Касса автоматически остановит попытку его пробить. Об этом пишет «Парламентская газета». Предписание об изъятии опасной маркированной продукции будет появляться в системе и становиться доступным поставщикам и магазинам. Уточняется, через «Честный знак» можно будет остановить оборот отдельной партии конкретного товара, категории или продукции определенного производителя. Обязательным предметом всероссийских проверочных работ станет история. Как сообщает РИА Новости, экзаменуемые напишут две работы, при этом вторую, профильную, будет предложено выбрать. В перечне значится литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Добавлю, всероссийские проверочные работы среди студентов колледжей и техникумов проходят с этого дня и до 6 октября. Садоводство оказалось благотворным для психики. По информации издания «Известия», исследование показало, что частая работа в саду улучшает когнитивные способности пожилых людей. Китайские ученые также обнаружили, что увлеченные садоводы меньше других групп склонны к депрессии. Ранее о похожих результатах сообщали и турецкие исследователи. Это может говорить о том, что садоводство приносит пользу независимо от границ выращиваемых культур и климата. Этот информационный выпуск завершен. Следующий менее чем через 60 минут. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня и отличного настроения.
0: Прямо сейчас

0: Какие курсы только не продают в наши дни. Вот и Кристина Арбакайте обещает научить смеяться, в облаках купаться. Это все шутки, конечно, но и на такое найдется спрос, я уверен. Так что, если хотите сменить род деятельности, то хорошенько подумайте, чем можете поделиться с другими, и будет вам счастье. Мы на Радио Дача делимся отличным настроением и первоклассными хитами. Они продолжатся, оставайтесь рядышком.
1: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге сегодня дождь и до плюс 19. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе осадки сохранятся. Ночью до 13 тепла, днем до плюс 15. Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Где бы за каким горизонтом ни находились ваши любимые люди, всегда с ними можно связаться, в том числе благодаря любимой радиостанции. Именно для таких случаев в том числе и придумана программа «Удачный час», которая стартует уже совсем скоро, ровно в 12:00. И в течение 60 минут мы будем с вами общаться, передавать приветы и поздравления для ваших друзей, коллег, родных. Все можно писать в группе ВКонтакте и в мессенджере Макс, а также звонить по номеру в Москве. Мы очень скоро вернемся к вашим любимым хитам от самых лучших отечественных исполнителей. Оставляйтесь радужком.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участница музыкального праздника
0: Юлианна Караулова.

0: Главное, чтобы он не был никакой. Ну, остальные характеристики, честно говоря, для второй половины у всех абсолютно разные. Желаю вам найти свою любовь. И, возможно, даже это произойдет в понедельник. Главное, оставайтесь рядом с радиодачей. Тогда романтические настроения вас не будут покидать, как и любые другие. В общем, всем легкого понедельника желаю. Отличного настроения. И, конечно же, оставаться здесь, где только лучшие хиты от ваших любимых исполнителей. Они продолжатся уже совсем скоро. Например, Дима Билан на подходе. Будьте рядышком, далеко не убегайте.
1: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
8: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
7: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Андрей. Я из Лавлинского района, который Краснодонского, Волгоградской области. Хочу передать привет своим горячо любимым родителям. Это Печерской Екатерине Владимировне и Печерскому Алексею Васильевичу. Хочу пожелать им крепкого здоровья. Мне хочется их порадовать песней в исполнении «Руки вверх». Ай-яй-яй. Спасибо, радио «Дача».

0: собою.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
4: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
5: Лад не является лекарственным средством.
6: В Калуге полдень. Вы слушаете «Радио Дача».
7: Радио Дача.
8: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
9: Новости.
10: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В музее Ренуара оценили ущерб от произошедшего на днях ограбления. Общая стоимость 4 произведений, вынесенных из здания на юге Франции, оценили в 9 миллионов евро. При этом 2 картины грабители бросили в саду. Обучение в автошколе разрешат оплачивать из средств маткапитала. Льготы планируется распространить на матерей и отцов-одиночек. По мнению авторов инициативы, вопросы логистики между разными кружками и секциями, в которые ходит ребенок, в большинстве своем ложатся на плечи матерей. Капремонт улицы Воронина в Калуге перенесли на будущий год. Сдвиг по срокам связан с проведением работ на инженерных коммуникациях. Сейчас ведется замена 3 аварийных водопроводов на 1 новую сеть на участке между Труда и Огарева. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
8: Спонсор выпуска.
11: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
8: Вы слушаете «Радио Дача».
12: Для слушателей старше 16 лет.
8: Удачный час.
13: В этой программе целых 60 минут мы с вами общаемся в прямом эфире, передаем вашим родным, коллегам, близким, друзьям все, что вы хотите им сказать. Делать это можно с помощью группы ВКонтакте «Радио Дача». Там на стене опубликован специальный пост «Удачного часа». В комментариях пишите и, конечно же, отправляйте свои сообщения в мессенджер «Макс». Делать музыкальные заявки можно по номеру в Москве 8-495-995-2555. Илья Дмитриев уже отметился у нас в комментариях в группе в ВК. Написал, что он наш преданный фанат из Псковской области, слушает нас с большим удовольствием. Говорит, что напоминаем мы ему о тех временах, когда трава была зеленее, о детстве, и все было хорошо. Передает отдельный привет нашей ведущей Марии Федоровой. Скоро с ней услышитесь, она совсем скоро будет уже здесь, в эфире, сменит меня. Сказать просит еще Илья, что он подготовил для нас открытки на 1 ноября, когда у нас будет юбилей. Кстати говоря,

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Елена, звоню из Заводуковского района, Тюменская область. Хочу признаться любви своему мужу, его зовут Терентьев Григорий. Гришенька мой любимый, я надеюсь, что наш сыночек будет расти здоровым и сильным. И для тебя песня в исполнении Лолиты. Спасибо, радио, удачи.

0: Удачный час.
1: Возвращаемся к вашим текстовым сообщениям. Читаю в первую очередь из мессенджера Макс. Тут большое количество накопилось того, что вы хотите передать своим родным, коллегам и близким. Например, просит отправить привет Егору Александровичу от чата ВК «Элита». И скажите, пожалуйста, что Егор вредина. Сделано. Уж не знаю, чем вы насолили целому чату. Егор, надо исправляться точно. Жанна отправила салют Олегу, передала наилучшие пожелания на сегодняшнем собеседовании. Пишет, что вы, что ты лучший, лучше, чем думаешь о себе. Верь в себя, и все получится. Действительно, не нужно унывать. Олег, только вперед. Мы тебя тоже поддерживаем. Захару Еремину летит привет от Зинаиды. Когда домой? Спрашивает. Ждем ответа от Захара непременно. И с днем рождения Диана поздравляет Лешу. Пишет, что ты самый лучший мужчина на земле. Целует, обнимает и все это подтверждает смайликами соответствующего содержания. Что ж, на этом пока прервемся. Обязательно буду читать ваши новые приветы и поздравления. Оставлять их можно в группе ВКонтакте «Радио Удача». На стене есть специальный пост программы «Удачный час». В комментариях пишите. И, конечно же, отправляйте сообщение в мессенджер Макс. Также можно делать музыкальные заявки, но только по номеру в Москве. 8-495-995-25-55.

0: Радио «Дача». Это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Звоню я вам с Нового Уренгоя. Меня зовут Сергей. Хотел бы пожелать удачи тем, кто работает на 23-м карьере, на 22-м ГП. И пусть прозвучит песня.

0: Дачный час.
1: Возвращаюсь в наши соцсети. Именно там принимаются до конца текущих 60 минут ваши приветы, поздравления и послания с другим содержанием. Например, своему преподавателю по фортепиано в мессенджере Макс отправила привет Елена, а также благодарности за терпение, такт и педагогический профессионализм. Благодаря вам моя мечта сбывается. Не уточнили имени преподавателя, к сожалению, но, надеюсь, она все услышала и поняла. Юлия следом в группе ВКонтакте отправляет привет огромный из Краснодара всем нашим слушателям. Отдельный привет Жанночке и всем своим коллегам. Отличного нам рабочего дня, написала Юля. И еще одно поздравление для дорогого мужа и папы Валеры. С днем рождения. Мы тебя очень любим. Желаем тебе только самого наилучшего и доброго, здоровья крепкого и никогда не унывать, а быть всегда на позитиве. Тоже, к сожалению, не подписались, но все Валеры, у кого сегодня день рождения, приняли на свой счет, и мы, конечно же, к поздравлениям присоединяемся. Возьмем коротенькую паузу, чуть позже вернусь и прочитаю ваши свежие приветы и поздравления. Продолжайте писать. Где это делать? В группе ВКонтакте «Радио Дача». Прямо на стене опубликован специальный пост, комментарии открыты, ждем вас там. Также пишите в мессенджер Макс и звоните по номеру в Москве и делайте музыкальные заявки. Напоминаю, циферки 8-495-995-2555.
2: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Добрый день, Радио Дача. Мы вас очень любим, и особенно я ночью без вас спать не могу. Меня зовут Анфиса Аркадьевна, город Пермь, Пермский край. Я хочу поздравить своего любимого мужа с днем рождения, пожелать здоровья, светлых солнечных дней, всех благ, всего хорошего. И песню для него в исполнении Басского поставьте, пожалуйста. Спасибо, Радио Дача.
3: Годы теряют время, дни бегут не зря.

0: Удачный час.
1: Как и обещал, распечатываю прямо сейчас свежую порцию ваших текстовых приветов и поздравлений. Делайте громче, ничего не пропускайте. Возможно, там есть что-то и для вас. Например, в мессенджере Макс двум сорванцам Мишке и Иришке передает привет Валерия. Говорит, чтобы мы на них наругались и сказали, чтобы они не шалили и дали спокойно поработать дома, оставили сидеть с племянниками, а они мешают. Мишка, Иришка, не делайте так. Ну, по крайней мере, хотя бы часик дайте. Я понимаю просто, что осуществить то, что просит Валерия, полностью невозможно. В общем, поставим для вас какую-нибудь хорошую песню. Послушайте, посидите. Дмитрий вместе с Натальей передает в группе ВКонтакте привет маме Анне Алексеевне, которая сейчас на даче, говорит, готовит нам вкусную пиццу. Благодарят за твои старания, желают крепкого здоровья и отличного настроения. Мы тебя очень любим, написали они. Мария Виноградова также в группе ВК передала привет мужу Андрею, с которым сейчас работают они на даче под наши песни. Всем отличного денечка и прекрасного настроения пожелали. Оно будет таким, если будете оставаться рядышком с приемником, настроенным на нашу волну. Удачный час продолжается до конца текущих 60 минут. Продолжайте писать в мессенджер Макс. Также можно оставлять ваши послания в группе ВКонтакте «Радио Удача». Прямо на стене имеется специальный пост. Там в комментариях все и пишите. Музыкальные заявки можно по-прежнему делать по номеру в Москве 8495 995 2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Наталья, я из Подмосковья. И хочу передать привет своему любимому мужчине Василию, своим родителям из Калининграда и пожелать всем прекрасного понедельника и настроения. А также поставить для них песню Александра Серова «Я люблю тебя до слез». Спасибо, Радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Свежие приветы и поздравления озвучиваю прямо сейчас. Катя передает привет своим родителям Андрею и Юле. Мы едем в машине из Геленджика в Иваново. Проехали уже 1600 километров, осталось 100. Слушаем вас с удовольствием. Надеюсь, мы помогаем вам преодолевать такие расстояния. И Андрей Лаптев передал привет всем, кто его слышит и знает, особенно близким из Йошкар-Олы. Так держать, всем добра. Удачный час продолжится через короткую паузу.
2: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
3: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
4: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet.
6: Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
7: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК «21 век».
8: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
9: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277 515.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Алиса. Хочу передать привет моему любимому мужу. Хочу поздравить его с днем рождения, Ширяев Андрей Валерьевич. Хочу отправить ему песню. Николай Носков. «Я люблю тебя, это здорово». Я хочу, чтобы он знал, что я его очень люблю и жду его. Спасибо, «Радио Дача».

Эти 60 минут созданы специально для того, чтобы вы могли общаться в эфире любимой радиостанции, передавать приветы, напоминания, послания, признания в любви и прочее, и прочее. Вот, например, о последнем. Пишет Александр, что очень сильно любит свою Викусю. Она самая лучшая девушка на этой планете, делает меня счастливым день ото дня, несмотря на то, что происходит. И хочет тебе передать огромное количество смайликов, которые я зачитать все не смогу. Тут и цветы, и какие-то поцелуи, и обнимашки, и прочее, и прочее, и прочее. Далее своим родственникам, которые приехали погостить в Москву, передает привет Антон. Также к нему присоединяется жена Олеся. Они пишут, что очень рады и, собственно, передают вам привет с наилучшими пожеланиями. Далее всем своим коллегам отправляет привет Серега. Мужики, держитесь, неделя только началась. Всем приятного аппетита он пожелал, кто ушел на обед. Здесь мы прервемся. Впереди последняя порция ваших приветов и поздравлений на сегодня. Так что успевайте написать. В группе ВКонтакте «Радио Дача» есть специальный пост прямо на стене. Пишите в комментариях, также в Messenger Max и звоните по номеру в Москве. 8-495-995-2555.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Я из города Астрахани. Меня зовут Алла. Хотела бы передать привет своей любимой маме. Ее зовут Маргарита. И своему другу Александру. Пожелаю всем хорошего дня, хорошего настроения. И поставить песню Султана Лагучева «Сок-сок». Спасибо, Радио «Дача».

0: Точный час.
1: Подводим итоги этого удачного часа. Зачитываю ваши последние приветы и поздравления. В группе ВКонтакте Максим Галаков отправил салют всем нашим слушателям и огромный привет отдельный городу Омску. Я присоединяюсь. Вообще всем сибирякам отправляю привет. Это мои родные места. Тебе, Макс, тоже ответочка от меня. Также поздравления отправляются с днем рождения Свете Лаврентьевой и всем остальным девчонкам привет от не подписавшегося, увы, человека. На этом сегодня все. Удачный час подходит к концу. Завтра непременно вернется с 12 до 13.00. Меня зовут Андрей Фролов. Я был с вами сегодня с радостью и удовольствием. Завтра обязательно услышимся. Оставляю вас с Марией Федоровой. Она продолжит эфир «Радио Удача». Всем пока-пока.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
0: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
0: Юлиана Караулова.
2: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
0: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+. Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. «Белек», Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+. Удачный час.
7: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Максим, я из Новосибирска. Передаю привет своему другу Мише, которого так очень давно не видел. Он сейчас в армии. Хочу поставить для нее песню «Нюша». Спасибо, радиодача.

0: ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите!
0: Только на Радио Дача. В Москве час дня. С вами Радио Дача.

0: Новости.
1: Московское время 13:00. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Сегодня завершается срок подачи заявления на участие в дистанционном электронном голосовании и голосовании по месту нахождения. Подать соответствующий документ еще можно на портале госуслуг до 23:59 понедельника по московскому времени. Добавлю, ДЭК в текущем году пройдет в 32 регионах России и на столичной платформе. Выборы различных уровней, в том числе депутатов Госдумы, состоятся в конце этой недели с 18 по 20 сентября. Специалисты Роспотребнадзора заблокировали почти 43 тысячи интернет-ресурсов, распространяющих информацию о розничной продаже биологически активных добавок, реализация которых запрещена в России. В частности, был ограничен доступ к страницам, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию и содержащая в составе нормируемые вещества в некорректных количествах. В ведомстве призвали приобретать БАД только у официальных поставщиков и проверять наличие регистрационных документов. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию радио «Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Филипп Киркоров, Николай Басков, Владимир Пресняков, Полина Гагарина, группа «Комбинация», Андрей Державин и многие другие. Все подробности на сайте «Удачные». Удачные песни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84,26 рубля. Евро 97,87 рублей. Это все новости к данной минуте. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: Вот как раз-таки на раз-два-три стоит просыпаться по утрам. Раз, открыли глаза, два, включили радиодачу, три, потихоньку встали, и вот уже хорошее настроение, даже в понедельник. А понедельник-то уже в самом разгаре, проводим его, разумеется, в компании любимой музыки на радиодаче. С вами Мария Федорова, обещаю любимые хиты в ближайшем будущем. Будем слушать Михаила Шафутинского, Татьяну Овсиенко и Люсю Чеботину. Всем шикарного настроения и приятных событий.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау.

0: Престиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: красиво. Там, где есть радиодача.
1: С вами на даче Татьяна

0: моей любви. Не лги. И больше слов не говори. Я понял все. Прости.
1: Прости.
0: Ты мне сказала, что уходишь от меня. Иди.

0: Уже очень скоро песнями Михаила Шуфутинского мы насладимся не только в эфире «Радио Дача», но и увидим лично на юбилейном фестивале «Удачные песни» 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Он тоже придет поздравить «Радио Дача» с 20-летием, а вместе с Михаилом Шуфутинским будут все звезды «Радио Дача». Среди них Николай Басков, Юлианна Караулова, группа «Комбинация», группа «Корни» и еще более 20 артистов. Это грандиозное шоу, точно нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И любимые хиты обещаем далее слушать на «Радио Дача». Группа «Империя» впереди, Наталья Гордиенко. Это лишь малая часть. Будем вместе.
1: Реклама. Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
3: Аврора. Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов Стелс, Хайсан, Аодос. Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Выбор автомобиля — это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 — лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в «Автоград» на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 — лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026-го по данным автостат.ру на 3 июля 2026-го.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: на правах рекламы.
1: Подушка безопасности.
2: Добрый день, с вами Мария Федорова, в эфире «Радиодача», программа «Подушка безопасности». Недавний опрос показал, что люди стали лучше разбираться, что из себя представляет средство накопительной пенсии. Если год назад 19% респондентов полностью или частично освоили этот вопрос, то теперь уже почти четверть, 24%. Самыми грамотными оказались жители Махачкалы, там в теме 35% опрошенных. Чтобы не отставать, мы решили разобраться во всем с помощью эксперта. С нами в студии Владимир Стеканов, управляющий директор дивизиона инвестиций и накопления Сбербанка. Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Мария. Постараюсь объяснить все просто. У каждого россиянина есть базовая страховая пенсия от государства. Ее выплачивают с учетом стажа и баллов. Но у некоторых есть еще один условный мешок с деньгами. Это средства накопительной пенсии. Они инвестируются, на них ежегодно начисляется доход. Такие деньги есть, например, у тех, кто официально работал с 2002 по 2013 год.
2: Так, а вот отсюда поподробнее. Как и где мне искать такие деньги?
3: Найти средства накопительной пенсии можно в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главный расчет пенсии и дальше следуйте инструкциям. Сервис покажет, сколько у вас денег и где они хранятся.
2: Ну, эврика! Спасибо, Владимир. Оказывается, и у меня такие деньги есть. Надеюсь, наших слушателей сегодня тоже ждут приятные открытия. Это была программа «Подушка безопасности». АО НПФ Сбербанка. ОГРН 114-779-991-60. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Подушка безопасности. На радио «Дача».

0: Дачные объявления.
1: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача».
3: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
8: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
10: Только знаешь про

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба». Для зрителей старше 12 лет.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Дубнев Олег Владимирович. Я из города Усть-Лабинска, Краснодарского края. Хотел бы поздравить с днем рождения своего любимого братика Джикия Вахтана Романозовича и пожелать ему счастья, удачи, любви, передать привет его жене Свете. И всего хорошего. А вам, радиодача, огромное спасибо. И поставьте, пожалуйста, для моего брата грузина песню Вахтана Кикабидзе. Пожелайте.
3: Невозможно прожить без печали, но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю.

0: Я хочу, чтобы звонки счастливы всюду слышался смех детворы, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал, чтоб друг другу вы все пожелали.
1: В Калуге 2 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Новости.
2: Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. В музее Ренуара оценили ущерб от произошедшего на днях ограбления. Общая стоимость 4 произведений, вынесенных из здания на юге Франции, оценили в 9 миллионов евро. При этом 2 картины грабители бросили в саду. Обучение в автошколе разрешат оплачивать из средств мат-капитала. Льготы планируется распространить на матерей и отцов-одиночек. По мнению авторов инициативы, вопросы логистики между разными кружками и секциями, в которые ходит ребенок, в большинстве своем ложатся на плечи матерей. Капремонт улицы Воронина в Калуге перенесли на будущий год. Сдвиг по срокам связан с проведением работ на инженерных коммуникациях. Сейчас ведется замена 3 аварийных водопроводов на 1 новую сеть на участке между Труда и Огарева. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
1: Спонсор выпуска.
3: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
4: Минздрава курят в Еврейской автономной области, в Приамурье и в Бурятии. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
1: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Пессимист ни в чем не разочаруется. И в этом он оптимист.
0: Это «Радио Дача».

0: Важный совет недавно дала певица Максим своим белорусским поклонникам, да и нам тоже пригодится. Если вы идете вдоль ночных дорог, не забывайте фликеры, это световозвращающие элементы, чтобы вас было видно. Такая хорошая музыкальная дорога ждет и нас с вами на Радио Дача. Будем слушать замечательные песни. Впереди хиты Натальи Ветлицкой, Николая Баскова и Владислава Агафонова. И, разумеется, заявка музыкальная тоже чья-то будет исполнена в финале часа в рубрике «Удачный момент». Напомню, номер московский студийный 8495-995-2555. Мария Федорова с вами. Всем доброго понедельника.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Николай Басков.

0: уж было бы неплохо, если бы мы сами себе могли позвонить в будущее и дать какой-то дельный совет. Тогда можно было бы, наверное, каких-то ошибок избежать все-таки. Ирина Дубцова только что была на радиодаче с новинкой композиции 2007. А напомню, еще больше свежих композиций вы найдете на нашем сайте radiodacha.ru в разделе «Новинки». Заходите, изучайте, понравившиеся песни смело заказывайте в эфире «Радиодача». Но в ближайшие минуты послушаем нетленные хиты от группы «Непара» Игоря Николаева и будет свежая работа Зайнаб Махаевой. Всем приятного понедельника желаю.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
3: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. «Эндуро», кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» — это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: На радиодаче яркий пример того, как песня про лето превратилась в песню про осень. Это группа «Непара», участники юбилейного фестиваля «Удачные песни». Далее насладимся композицией «Лолиты» и заявку исполним в рубрике «Удачный момент». Всем бодрого понедельника желаю. Остаемся вместе.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Премьера СТС.
4: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
5: Ты у меня ствол украл.
4: Молчи давай.
3: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре.
7: Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Салмин Кирилл. Я из города Димитровграда. Всем радиослушателям большой пламенный привет. И хочу поставить песню Ирины Круг, Виктора Королева, «Букет из Вестера». Спасибо, радио «Дача».

0: Калуге 3 часа дня. С вами Радио Дача. Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Новости. Это новости на Радио Дача, в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте. Нейросеть решила одну из семи задач тысячелетия. Одна из моделей фирмы OpenAI смогла разобраться в проблеме существования и гладкости решения уравнения Навье-Стокса. На решение головоломки нейросети потребовалось более 80 часов. В российских городах появились сервисы 5G. О запуске коммерческих сетей нового поколения заявили в Минцифры. Пока сервисы 5G доступны только в городах, где проживает 10 миллионов человек, в том числе в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Калуге передумали сносить здание бывшего авиационного летно-технического училища в Грабцево. Согласно первоначальным планам, предполагалось демонтировать сам учебный корпус, столовую, медпункт и пятиэтажное общежитие. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
0: Спонсор выпуска.
2: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-RF-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: А между прочим, отпечаток носа у кошек такой же уникальный, как отпечаток пальцев у нас. Так что, знаете, ваш питомец единственный неповторимый. Вполне может быть, в следующей жизни, когда кто-то из нас станет кошкой, отпечаток носа будет точно таким же, как отпечаток пальцев. Или наоборот. В общем, вы поняли меня. Отличная музыка ждет вас далее на Радио Дача. С удовольствием послушаем Леонида Агутина, Михаила Шафутинского и Сергея Лазарева уже совсем скоро. Доброго, бодрого, самое главное, легкого понедельника желаю.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: высокой травы, так называется песня Леонида Агутина на радио «Дачник», которую слушаем прямо сейчас. И дачники, наверное, ликуют. Наконец-то осень наступила, косить траву не нужно. Да и мы, городские жители, тоже рады. Это газонокосилки не слыхать. Лучше пусть вместо них будут звуки любимых песен. С удовольствием послушаем в ближайшие минуты группу «Кармен», Руслана Алихно и Наташу Королеву на радио «Дача». Отличного всем настроения!
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Чио Чио Сан. Драматическая история любви, разлуки по мотивам оперы «Мадам Баттерфляй». Но мало кто знает, что сама идея написать данную песню родилась у Сергея Лемаха после просмотра сериала «Рабыня Изаура». Вот так бывает, вдохновение приходит после сериалов. Далее послушаем на радиодаче группу «Интонация» и заявку музыкальную исполним в рубрике «Удачный момент». Всем хорошего настроения желаю.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите. Реклама.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
3: В дороге,
4: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Киркоров.
8: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
9: Категория 12+.
10: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей. 16+.
11: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
12: Голопузое время, слався, слався, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей Юрьевич Острев. Я нахожусь в Москве. Я передаю привет твоему брату двоюродному и сестре. И прошу поставить песню «Кайфую». Спасибо, радио «Дача».
4: Кайфую.

0: Москве 4 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 16 часов. До фестиваля «Удачная песня» осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Правительство выделит более 300 миллионов рублей на программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер». По ним медиков пытаются привлечь к переезду в сельскую местность. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Он уточнил, что еще 140 миллионов рублей направят сами регионы. Предполагается, что такое финансирование позволит заинтересовать в переезде около 500 медиков. Врачам, фельдшерам, медсестрам и акушеркам, участвующим в программах, выдают единовременные выплаты на сумму от 500 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от уровня образования и конкретного района трудоустройства. Программы продлены до 2030 года. Торговый оборот России и Индии за последние 5 лет вырос в 7 раз. Как рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников, в прошлом году товарооборот вырос до 59 миллиардов долларов и есть большой потенциал дальнейшего наращивания. Значительная часть приходится на поставки энергоресурсов из России в Индию. Индийские предприятия ввозят к нам широкий спектр продовольствия, а также большие объемы фармацевтической продукции. Россияне стали чаще бронировать туры в Узбекистан на осень. Продажи выросли на 65% по сравнению с прошлым годом. При этом осень – лучшее время для поездки. В этот период спадает жара. Как сообщили в Российском союзе туриндустрии, чаще всего берут классические экскурсии по городам или короткие сити-туры. 5 дней на двоих без перелета обойдутся примерно в 77 тысяч рублей. В Твери открыли первый в России бесплатный парк аттракционов. После реновации заработал городской сад. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев, в саду провели благоустройство, обновили инженерные сети и восстановили исторические памятники. Для посетителей запустили 11 бесплатных аттракционов. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Движение жизни, вот благодаря таким энергичным композициям, как у певицы Светы, можно себе во время работы позволить разгрузочную пятиминутку для души и тела. И для тела конкретно есть на радиодаче зажигательные танцы. По пятницам и субботам программа «Диско-дача» для вас с 20.00 до 23 часов по московскому времени. Энергичные песни, зажигательные танцы, все вместе. Так что присоединяйтесь и танцуйте дома, на даче или в гостях. И подпевайте, разумеется, замечательным песням. В ближайшие минуты будем слушать Татьяну Овсиенко, Нину Шацкую, Брэндона Стоуна и Юлию Савичеву на «Радиодача».
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
0: «Радио Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Дачная компания в любое время года, особенно сейчас, когда дачный сезон все еще продолжается, и мы в эфире помогаем разбираться в тонкостях ухода за растениями. Для этого у нас есть рубрика «Хорошо устроено» каждые выходные, в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по московскому времени. Полезными советами делится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках». Чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, слушайте одноименную рубрику в нашем эфире. И не забывайте подпевать любимым хитам. Впереди композиции Дмитрия Маликова, группы «Мираж» и Анны Семенович. Уже совсем скоро.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна «Рихау» купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Здоровье – это когда все болит, но еще есть силы, чтобы не идти к врачу.
0: Это «Радио Дача».

0: точно, что осталось 70 дней рабочих до Нового года. Вот это стопроцентная информация. И совсем близко замечательная песня Юлии Михальчик на радио «Дача». А после будет исполнена музыкальная заявка в рубрике «Удачный момент». Кому-то совершенно точно поднимем настроение. Будем вместе.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30
1: на волнах радио «Дача». Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
8: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Так, проверяем дачу. Дачу на удачу. Чтобы дача была дачей, а не сверхзадачей. Премьера. Дачный аудит. Сегодня в 18:00 на телеканале «Усадьба» для зрителей старше 12 лет.
10: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
14: Только знаешь, пролетают немимо, что со мной. Я не замечаю улыбок.
3: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
3: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Меня зовут Аркаш Елисеев, я звоню из Рязани. Сегодня я и мой лучший друг Максим Лопухов хотим передать пламенный привет в город Астрахань нашим подругам Ксюше и Среде. Слушать будем песню «Всем и бабой первой». Но к нашим подругам это не относится. Здорово там, где есть дорогое радио «Дача». Уже 20 лет. До свидания.

0: нас второй.
1: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
2: На тренировках не хрустеть.
3: После долгого дня не скрипеть.
2: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
2: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 5 часов дня. С вами Радио Дача.
6: Радио Дача.
7: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Нейросеть решила одну из 7 задач тысячелетия. Одна из моделей фирмы OpenAI смогла разобраться в проблеме существования и гладкости решений уравнения Навье-Стокса. На решение головоломки нейросети потребовалось более 80 часов. В российских городах появились сервисы 5G. О запуске коммерческих сетей нового поколения заявили в Минцифры. Пока сервисы 5G доступны только в городах, где проживает 10 миллионов человек, в том числе в Москве, Петербурге и Екатеринбурге. В Калуге передумали сносить здание бывшего авиационного летно-технического училища в Грабцево. Согласно первоначальным планам, предполагалось демонтировать сам учебный корпус, столовую, медпункт и пятиэтажное общежитие. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен, в студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
7: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
2: Филипп Киркоров.

0: база кажется незначительной. Седьмой этаж — это, в принципе, не так высоко, а вот 400 километров уже что-то. И Роскосмос недавно выложил в сеть фото Москвы вид со станции МКС. Как раз эти 400 километров. Получилась такая яркая точка. Сверху выглядит действительно незначительно, а по факту больше 13 миллионов человек проживает. И для каждого найдется песня по душе на радиодаче. И в ближайшие минуты слушать будем группу «Руки вверх» и Люсю Чеботину. Приятного вечера всем.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».

0: официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Меньше чем через две недели, 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится юбилейный фестиваль «Удачные песни» в честь нашего 20-летия «Радио Дача». Праздновать будем в компании вас, дорогие зрители, и любимых звезд эфира. Среди них Филипп Киркоров, Михаил Шафутинский, Ольга Зарубина, группа «Непары» Александр Шоу и еще более 20 артистов. Это будет грандиозное шоу, которое нельзя пропустить. Все подробности читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. И нетленные хиты прозвучат далее в эфире «Радио Дача». Слушать будем «Витаса», Ирину Аллегрову и дуэт Дениса Клявера и «Жасмин». Будем вместе!
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
2: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
4: «Аврора», Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодос». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора» – это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни, «Аврора», Московская 334.
5: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Осенний лист никогда не спорит с ветром, он просто танцует и летит. И я полечу сейчас отдыхать, а вас оставлю в компании Ивана Никитина. С ним и завершите этот чудесный осенний понедельник. Напоследок исполню заявку в рубрике «Удачный момент» на радио «Дача» и поставлю классную песню группы «Золотое кольцо». Всем пока, с вами была Мария Федорова, всем желаю хорошего настроения.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на радио «Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
5: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
6: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
5: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
12: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Мирон, я из Москвы. Я бы хотел бы передать привет всем своим родным. Маме, папе, бабушке. Я бы хотел бы заказать песню «Седая ночь». Желаю всем хорошего понедельника. Спасибо, радио «Дача».

0: вечера вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Московское время 18 часов. До фестиваля «Удачные песни» осталось 12 дней. С новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. История станет обязательным предметом всероссийских проверочных работ. Как сообщают РИА Новости, экзаменуемые напишут ее, а второй предмет смогут выбрать сами. В список входят литература, география, обществознание, математика, физика, химия, биология, иностранный язык и информатика. Всероссийские проверочные работы среди студентов колледжа и техникумов пройдут с 14 сентября по 6 октября. Россияне в августе взяли свыше 2 миллионов потребительских кредитов. Это почти на процент больше, чем в июле, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй. Чаще всего такие займы оформляли жители Москвы и Подмосковья. В лидерах также Краснодарский край, Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Свердловская область. Сразу на 6% выросли выдачи кредитов в Забайкальском крае. Напротив, снижение зафиксировали в Татарстане и Самарской области. Центробанк будет мониторить блогеров. Регулятор планирует проверять информацию, которую публикуют финансовые инфлюенсеры, влияющие на покупку и продажу ценных бумаг россиянами. В Центробанке отметили, что люди часто принимают финансовые решения на основе данных таких авторов, которые могут не иметь достаточной экспертности. Кроме того, они нередко выдают рекламу за личное мнение. Грандиозный музыкальный фестиваль «Удачные песни» в этом году посвящен 20-летию «Радио Дача». Это значит, что вас ждут только 100% хиты, красочное шоу, зажигательные танцы и все любимые звезды на одной сцене. Танцуем и подпеваем «Удачным песням» 26 сентября в Лайф-арене. Для вас выступят Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Николай Басков и многие другие. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 26 копеек, евро 97 рублей 87 копеек. С вами была Екатерина Родина, Объединенная служба новостей.
0: Прямо сейчас

0: Ну как вы там? Хочется спросить у каждого слушателя и, конечно же, надеяться на ответ. Хорошо, там, где есть радиодача. Ирина Дубцова только что побеспокоилась о нас с вами. И за это и лайк, и бесконечный почет, конечно же. Иван Никитин с этого момента в студии радиодача. Скоро узнаем, где ежедневно пропадает Валерий Сюткин. Ну а пока о погоде.
1: Радиоканал 105.6 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Калуге завтра небольшой дождь. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 13 градусов, днем до плюс 15.
3: Хорошо там, где есть радиодача.
1: Радиодача.

0: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
3: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
4: Я во

0: «Престиж». Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.
7: Это был...

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Чтобы получить от работы удовольствие, поручите ее выполнить кому-нибудь другому.
0: Это радио «Дача».

0: друзья, качаемся на волнах вместе с хитом от Сергея Лазарева. И неважно, где мы слушаем музыку, тут или там, важно знать, в какой момент лучше всего нажать нужную кнопку на вашем устройстве. Например, ежедневно, точнее говоря, еженедельно, вот так вот будет точно. Для всех любителей природы и загородного отдыха эксклюзивно вы на Муз-ТВ выходит в эфир интерактивный дачный плейлист. Уже в этот четверг в 9 утра зрители насладятся хитами для отличного настроения, а также узнают о дачных лайфхаках и советах. Принимайте свое личное участие и узнавайте подробности в телеэфире. Категория 16+.
1: Реклама. «Аврора». Московская 334. Точка продаж топовых, надежных квадроциклов «Стелс», «Хайсан», «Аодес». Хищные багги, мощные снегоходы. Эндуро, кроссовые, дорожные мотоциклы в наличии. Квадроцентр «Аврора». Это продажа, сервис, аренда мототехники. Запомни. «Аврора». Московская 334.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
4: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на тест-драйв в Автоград на Тульском шоссе и получите спецпредложение сентября на самую популярную модель Стенет.
4: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. За 6 месяцев 2026-го, по данным автостат.ру, на 3 июля 2026-го.
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: Вспоминаю себя школьником, друзья, когда думаешь, вот если бы не платить за проезд в автобусе, это же сколько можно накопить к концу учебного года. Можно будет скупить все жвачки и шоколадки в ларьке. Игорь Корнелюк напомнил о необходимости оплаты проезда в общественном транспорте. Только что на радиодаче. Ох, друзья, впереди рубрика «Удачный момент», и там мы узнаем, что все, что с нами не происходит, ну это всего лишь капля в море. Давайте дождемся и послушаем вместе.
1: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
1: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16%.
8: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
9: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
10: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Полоцк, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни! Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
11: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлианна Караулова.
1: Филипп Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
12: Категория 12+.
13: Премьера СТС.
14: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
15: Ты у меня ствол украл.
14: Молчи давай.
13: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026 с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Алексей. Проживаю в поселке Карманово Смоленской области. Хочу поздравить свою тёщу с днем рождения. Хочу вам пожелать счастья, здоровья и всего самого-самого наилучшего. И пусть прозвучит в этот прекрасный вечер песня Валентины Лекотуповой «Капля в море».

0: Спонсор часа ООО «Диамед Фарма». Компоненты капсул «Мукосат» способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике, улучшению подвижности суставов. «Мукосат» – движение без боли.
1: На тренировках не хрустеть.
2: После долгого дня не скрипеть.
1: Начните принимать «Мукосат» и живите в движении.
3: «Мукосат» капсулы способствуют уменьшению боли и воспаления в суставах и позвоночнике и улучшению подвижности суставов.
1: «Мукосат» капсулы, когда хочется двигаться свободно. Настроить суставы на нужный лад помогут капсулы «Мукосат».
4: Лад не является лекарственным средством.
5: В Калуге 7 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
6: «Радио Дача».
7: Радиоканал 105,6 FM. Для слушателей старше 16 лет.
8: Новости.
9: Это новости на радио «Дача», в студии Сергей Кузнецов. Здравствуйте! Американцы возглавили список мировых богачей, заняв первые 10 мест рейтинга. На минувшей неделе из топ-10 миллиардеров выбыл французский магнат Бернар Арно. Первое место в списке продолжает занимать Илон Маск с состоянием более 900 миллиардов долларов. Работающих в России иностранцев заставят платить налог за каждого неработающего члена семьи. Кроме того, работодатель будет обязан централизованно привозить мигрантов в Россию, обеспечивать их временным жильем и трансфертом до места работы. Новые правила заработают 1 января. В Калужском художественном музей готовится к открытию Центр детского творчества. Торжественную церемонию проведут 26 сентября. Занятия рассчитаны на школьников 5-9 классов. В музейном центре будут доступны. Официальный курс доллара составляет 84 рубля 35 копеек, единой европейской валюты 98 рублей 29 копеек. Сегодня в Калуге плюс 19, в ночные часы до 11 тепла, завтра дождь и до плюс 18. Прогноз выполнен нейросетью Яндекса. На этом выпуск новостей завершен. В студии был Сергей Кузнецов. А эфир продолжается вместе с лучшими песнями любимых артистов.
7: Спонсор выпуска.
10: Спонсор выпуска – клиника «Астро» в Калуге. Косметология «Астро» – это интеллектуальный контроль старения. Новая клиника в Калуге на Суворова 154А. Омоложение лица с умными технологиями. Тренды года. 3D-РФ-лифтинг. Экзосомальная терапия. Омоложение на основе полинуклеотидов. Запись по телефону 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. ИП Положенцева ЯВ.
7: Вы слушаете «Радио Дача». Для слушателей старше 16 лет.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

0: Счастье доехать домой без пробок, особенно сейчас, в час пик после работы. Вот так бы я напевал, если бы находился не в студии радио «Дача», а где-нибудь в общественном транспорте, да и вообще просто за рулем своего автомобиля. Кристина Арбакайте и Авраам Руссо напомнили о простом человеческом счастье по пути домой. С вами Иван Никитин. С удовольствием представлю следующую песню, которая прозвучит совсем скоро в нашем эфире, потому что польза ее, друзья, очевидна. Певица Натали расскажет, чем заняться на даче осенью.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.
3: Уже другая в комнате. Где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихая моя.

угадала, вещая гадалка, что ворожила мне на короля. И в тихом море добрый путь сулила, на палубе другого.

суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

0: Осень умеет, конечно, нагнать тоску по родным краям. Даже захотелось сесть в фирменный поезд и рельсы, шпалы. Смотреть в окно, пить чай и есть всякие гадости. Татьяна Куртукова только что напомнила о родном доме на радио «Дача». Друзья, оставайтесь вместе с нами. Скоро будем подпевать Леониду Агутину. Готовьтесь к песне «На сиреневой луне».
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Попевал невероятно популярные песни, одной из самых востребованных в караоке. Уверен, получил заряд хорошего настроения или просто интереснее добрался до дома. Леонид Агутин заставил подпевать всю страну в компании «Радио Дачи». Ох, друзья, замечательная песня. Просто хочется на бис еще раз попросить исполнителя. Далее послушаем хит буквально после короткой паузы Полины Гагариной. И узнаем, от чего у нее камень на сердце.
1: Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра по московскому времени в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на «Радио Дача». Не пропустите.
3: Реклама.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно, можем.
5: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Конечно, можем.
5: И кэшбэк 5% можем?
4: Конечно, можем.
5: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто так.
4: Конечно, можем.
5: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
6: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
7: Возрастное ограничение 13+.
8: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа «Непара».
9: Только знаешь, пролетают лениво.
10: Что со мной?
9: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: А вы уверены, что знаете обо всех своих деньгах? У миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но где они находятся и сколько их накопилось? В программе «Подушка безопасности» на радио «Дача» вместе со Сбербанком расскажем, как найти эти деньги и узнать, сколько их. С 7 по 18 сентября поговорим о средствах накопительной пенсии просто, понятно и без лишних сложностей.
2: 16+.
4: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте VBJob.
5: ОРВБ, ОКРН, 124-77-00-47-19-19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob 18+.
6: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, зовут меня Андрей, звоню из прекрасного города Ставрополь. Хочу заказать песню «Рюмка водки на столе», Лепс для Виталия. Желаю ему счастья, здоровья, чтобы на рыбалке ловил самый большой улов, долгих лет жизни. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Ой, ну прям Ромео, без тебя ни дня, а с тобой хоть куда. Конечно, лучше быть самодостаточной личностью. Вот так вот я считаю, когда и одному хорошо, и вдвоем отличненько. Группа Revolvers, звезды дискотек, звезды 90-х, только что пожаловали в гости на радиодаче. В студии по-прежнему Иван Никитин. Слушаю лучшую музыку за последние 20 лет вместе с вами, чему несказанно рад. Скоро узнаем, почему так повезло Мари Краймбрери, но сначала, друзья, о погоде.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сделать женщину счастливой легко, только очень дорого.
0: Это «Радио Дача».

0: Как сладко поет Тамара Кутидзе, легко поверить, невозможно возразить. По-моему, чем больше людей будет вместе, которые нашли друг друга, тем лучше. И мир добрее, и душа при теле. Уж извините. В общем, не завидуем, друзья, а ищем свое счастье и наслаждаемся счастьем другим. А далее послушаем группу Любэ буквально после короткой паузы и узнаем, почему так важно вернуться домой.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна Рихау купить на заводе выгодно. 277-515.
3: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Ливенлук. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Викторинокс. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция». На первом этаже ТК 21 век.
4: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

помощью приемных, перебирая станции, эфир станет Джеггером, рок-оборванцем. Крепичный квартет прерывают овации, а дальше реклама, цены на акции, новости всего мира, банкротство банков, кризис, концерты каких-то панков, курсы валют, нефть, деньги, далекие войны, авианосцы на рейде, полжизни в машине, полжизни с радио. Хит-парадная паранойя на ранней стадии. Вроде музыка есть, но мало что трогает. Вокруг равнодушный город со своими заботами. Вдруг радио затихает, пропуская мои мысли. Гудки машин, визг тормозов, ни недели и числа. Тучи плывут, разрываются. Еще немного, и небо чисто.

0: Предлагаю эту песню сделать гимном сегодняшнего вечера. Звучит как закат над городом, послевкусие как от сытного ужина. Дмитрий Маликов на волнах радиодача покачивает, но не убаюкивает. Продолжаем, друзья, открывать для себя интересную музыку. И через несколько минут узнаем, почему иногда ненужные слова. Исполнит дуэт Николая Баскова и Любови Успенской. Дождитесь.
1: Реклама.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
6: ОРВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской облак. Полёт. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
7: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
0: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф-белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Вас зовут Екатерина из города Волгограда. Хотела поздравить свою дочку и Евангелину с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия во всем. И заказать песню с днем рождения. Спасибо, радио «Дача».

0: Попрыгунья, стрекоза, лето красное пропело, все гадало на любимого, но почему-то вдруг он стал нелюбимым. Милые дамы, вы нам взрываете мозг, честное слово, подобными заявлениями вы уж определитесь, любите или нет. Вот и все, разговор короткий. Певица Варвара о гаданиях на любовь только что на радиодаче. Друзья, в студии Иван Никитин, с удовольствием продолжу веселиться вместе с вами. А что еще делать? Несмотря на то, что неделя только начинается, кто же нам мешает хорошо провести время? Никто. Вот и будем это делать дальше. А впереди у нас хит Татьяны Булановой, а потом Ярослав Сумишевский, Маша Распутина. В общем, много всего для вас приготовил. Оставайтесь с нами, будет хорошо.
1: Реклама. Окна ТЗСК. Только оригинальные комплектующие Рихау. 277-515.
2: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: Уходи, но пообещай, что будет сильно, что будешь сильно по мне скучать. Мужики, завтра так и попросим сказать жен, когда они будут уходить на работу. Им несложно, и нам с вами приятно. Дима Билан только что подкинул идею для завтрашнего утра. Как вам? Мне очень отлично нравится. Беру на заметку. В студии радиодача Иван Никитин. И совсем скоро, друзья, узнаем, кем себя на самом деле считает Люся Чеботина.
1: Реклама.
2: Тульский завод светопрозрачных конструкций. Окна рехау купить на заводе выгодно. 277-515.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы в Калуге. 58-88-88.

0: простой, зато весь мой. Так сегодня уже не говорят. И сразу чувствуется романтика 90-х, когда не ресурсы красили человека, а все было дело житейским, наживным. Погрустили о былом вместе с группой «Комбинация» на радиодаче. Вот прям только что. Больше никакой меланхолии. Пожелаем друг другу, разумеется, любви, ну и друзей побольше. А вот поподробнее расшифрует эту фразу группа «Чай вдвоем». Скоро в нашем эфире.
1: Реклама. Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.
3: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
2: Юлиана Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Наталья. Звоню из города Раменское. Поздравляем Екатерину, свою сестру, с днем рождения. Желаем счастья, здоровья, побольше улыбок и счастья в этих дни. Хочу подарить песню «С днем рождения» группа «Сказка». Спасибо, радио.

Классно! И лучше всех сейчас тем, кто в загородном доме или на даче. Музыку можно слушать громко, топать хоть до утра, а подпевая не переживать, что кто-то из соседей постучит по батарее. Певица Слава только что на радиодаче, как всегда, лучезарно напомнила о главном, друзья, о режиме тишины, который можно с легкостью нарушить, если ты живешь в своем доме. С вами Иван Никитин, это радиодача. Давайте дальше расслабляться под музыку. А что еще делать после рабочего дня? Оставайтесь с нами.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Выход из безвыходного положения там же, где и вход в него.
0: Это радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Султан Лагучев.

0: Султану Лагучеву. Уже, да, друзья, ждем потрясающего выступления на дне рождения Радио Дача. Уверен, это будет просто супер. Уже 26 сентября мы зажжем в лайв-арене с любимыми артистами. На грандиозном шоу вместе с Султаном Лагучевым потанцуем под хиты Николая Баскова, Ольги Зарубиной, Филиппа Киркорова, Стаса Михайлова и других звезд. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
2: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Калуге. 58 88 88.

0: У балтийской молодежи развлечения свои. Действительно, интересно, что же это может значить в северной столице нашей страны? Думаю, ответ очевиден. Да, друзья, чтобы не замерзнуть. Я вот так думаю. Делать абсолютно все, чтобы зубы не колотились друг об друга. Особенно в такой-то поздний час. Звезды 90-х на волнах радиодача, группа СТДК. Вспомнили потрясающую песню и насладились кусочком лета. Друзья, дальше послушаем певицу Саша Че. Ну и, конечно же, хочется пожелать под эту песню всем, чтобы никто не нарушал свои обещания. Дождитесь.
1: Дачные объявления. Радиодача представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио Дача. Реклама. Радио Дача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио Дача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Александр Шоуа и группа Непара.
3: Только знаешь, пролетают мимо.
4: Что со мной?
3: Я не замечаю улыбок.
2: Полина Гагарина.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Это Арсений, и я из города Катав. Я хочу передать привет своей маме Алене Микляевой. Ставлю песню для мамы на дискотеку. Спасибо, радио «Дача».

А я всегда знал, лучшие мастер-классы комплиментов только у Стаса Михайлова. О том, как хорошо с любимой, только что послушали на волнах радиодачи. У микрофона Иван Никитин. Почти за полчаса до полуночи с удовольствием расскажу, что успеем еще, друзья. Послушаем новинку группы «Интонация», «Голопузое детство» и вновь поговорим о девушках вместе с группой «Отпетые мошенники». И, конечно, говорить можно о девушках бесконечно. Они, безусловно, разные, но одинаково хорошие.

0: Да, что бы дитя ни делало, лишь бы не плакало. И тут не только к Кате и Юле относится песня, но и к Вадиму и к Виталию. Кого нужно пораньше спать укладывать, чтобы не капризничали, ну а кому достаточно дольки шоколада, например. Тут уж молодым родителям видней. Группа Биз только что утешила всех, кто расстраивается по пустякам. Впереди хит Натальи Штурм, и, друзья, давайте вместе окунемся в школьную поэзию. В поэзию о школьной любви, наверное, правильно сказать вот так. Дождитесь и послушайте сами.
1: Если осень в седых облаках, это я по тебе скучаю. Если и не в крутых берегах,

суматохи дня не отрицая. Говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: Сливки будет почаще радовать нас своими песнями, ведь кто знает, друзья, вдруг участницы группы Карина, Тина и Регина объединятся вновь и запишут новую пластинку. Все бывает, мы с вами прекрасно знаем. На этом у меня все, с вами был Иван Никитин, всем желаю замечательного вечера на волнах Радио Дача, до встречи в эфире, обнимаю, пока.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Горбачева Анастасия. Хочу передать привет Горбачеву Анатолию, Горбачеву Маше. Пожелать им всего самого хорошего и заказать для них песню Юрия Антонова. Спасибо, радио «Дача».

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

надо жить. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
1: О, РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, город, деревня Калитина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.
0: Где?

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Играю, расставаться полезно. Вот я.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах но.

0: 18.00.
1: Радиодача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вы чувствуете, что охрипли, возможно, кто-то оглох.
0: Это радио «Дача».

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: ОРВВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской облак, город, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Александр Шоуа и группа.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841. Thank you.

0: полюби.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
0: Юбилейный фестиваль радиодача «Удачные песни». Участник музыкального праздника
1: Михаил Шуфутинский.
2: В суматохе дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

сердце льется осенью стихами. Я смотрю реальности в глаза. Хочется горячими руками ласково обнять, сказав «моя».

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было, вот и все, что было, ты как хочешь это назови. Для кого-то пусто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то пусто

добрая душа, желаю счастья найти на своем пути. Зачем?

0: Радио Дача.
1: Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313.
2: Для слушателей старше 16 лет.

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Дача. Вы слушаете 105.6 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Калужской области. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 400313. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: комбинация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob. ОРВ, УКРН, 124, 77, 0047, 19, 19, Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.